У меня к вам будет сейчас история, которую я прочитаю. Мы с вами порассуждаем над ней. Но самый главный вопрос, на который я хочу попытаться сегодня ответить вместе с вами. Как можно обмануть самого себя? И вообще, возможно ли это? Запомнили? Как можно обмануть самого себя? Я начну с истории. Мы были одни в столовой. Я и Бум. Я болтал под столом ногами, а Бум легонько покусывал меня за голые пятки. Мне было щекотно и весело. Над столом висела большая папина карточка. Мы с мамой только недавно отдавали ее увеличить. На этой карточке у папы было такое веселое, доброе лицо. Но когда, балуясь с Бумом, я, держась за край стола, стал раскачиваться на стуле, мне показалось, что папа качает головой. «Смотри, Бум!» — шепотом сказал я и, сильно качнувшись, схватился за край скатерти. Стол выскользнул из моих рук, послышался звон. Сердце у меня замерло. Я тихонько сполз со стула и опустил глаза. На полу валялись розовые черепки, золотой ободок блестел на солнце. Бум вылез из-под стола, осторожно обнюхал черепки и сел, склонив на бок голову и подняв вверх одно ухо. Из кухни послышались быстрые шаги. «Что это? Кто это?» Мама опустилась на колени и закрыла лицо руками. Папина чашка», — горько повторяла она, потом подняла глаза и с упреком спросила. «Это ты?» Бледно-розовые черепки блестели на ее ладони. Колени у меня дрожали, язык заплетался. «Это Бум!» «Бум?» — мама поднялась с колен и медленно переспросила. «Это Бум?» Я кивнул головой. Бум, услышав свое имя, задвигал ушами, завилял хвостом. Мама смотрела то на меня, то на него. «Как же он разбил?» «Уши мои горели». Я развел руками. Он немножечко подпрыгнул и лапами... Лицо у мамы потемнело. Она взяла Бума за ошейник и пошла с ним к двери. Я с испугом смотрел ей вслед. Бум с лаем выскочил во двор. «Он будет жить в будке», — сказала мама и, присев к столу, о чем-то задумалась. Ее пальцы медленно сгребали в кучу крошки хлеба, раскатывали их шариками, а глаза смотрели куда-то поверх стола в одну точку. Я стоял, не смея подойти к ней. Бум заскребся у двери. «Не пускай», — быстро сказала мама и взяла меня за руку, притянула к себе. Прижавшись губами к моему лбу, она все так же о чем-то думала, потом тихо спросила. «Ты очень испугался?» «Конечно, я очень испугался. Ведь с тех пор, как папа умер, мы с мамой так берегли каждую его вещь. Из этой чашки папа всегда пил чай». «Ты очень испугался?» — повторила мама. И я кивнул головой и крепко обнял ее за шею. «Если ты нечаянно», — медленно начала она. Но я перебил ее, торопясь и заикаясь. «Это не я, это Бум. Он подпрыгнул, он немножечко подпрыгнул. Прости его». Лицо у мамы стало розовым, даже шею и уши у нее порозовели. Она встала. «Бум не придет больше в комнату. Он будет жить в будке». Я молчал. Над столом из фотографической карточки на меня смотрел папа. Бум лежал на крыльце, положив лапы на умную морду. Глаза его не отрывались, смотрели на запертую дверь. Уши ловили каждый звук, долетающий из дома. На голоса он откликался тихим визгом, стучал по крыльцу хвостом, потом клал голову на лапы и шумно вздыхал. Время шло, и с каждым часом на сердце у меня становилось все тяжелее. Я боялся, что скоро темнеет, в доме погасят огни, закроют все двери, а Бум останется один на всю ночь. Ему будет холодно и страшно. Мурашки пробегали у меня по спине. Если б чашка не была папиной, если б сам папа был жив, ничего бы не случилось. Мама никогда не наказывала меня за что-нибудь нечаянное. И я боялся не наказания. Я с радостью перенес бы самое худшее наказание. Но мама так берегла все папина. И потом я не сознался сразу. Я обманул ее. И теперь с каждым часом моя вина становилась все больше. Я вышел на крыльцо и сел рядом с Бумом. Прижавшись головой к его мягкой шерсти, я случайно поднял глаза и увидел маму. Она стояла у раскрытого окна и смотрела на нас. Тогда, боясь, чтобы она не прочитала на моем лице все мои мысли, я погрозил Буму пальцем и громко сказал: «Не надо было разбивать чашку». После ужина небо вдруг потемнело, откуда-то выплыли тучи и остановились над нашим домом. Мама сказала: «Будет дождь». Я попросил: «Пусти Бума». «Нет, хоть в кухню, мамочка». Она покачала головой, я замолчал, стараясь скрыть слезы, перебирая под столом бахрому скатерти. «Иди спать», — со вздохом сказала мама. Я разделся и лег, уткнулся головой в подушку. Мама вышла. Через приоткрытую дверь из ее комнаты проникала ко мне желтая полоска света.
За окном было черно. Ветер качал деревья. Все самое страшное, тоскливое и пугающее собралось до меня за этим ночным окном. И в этой тьме, сквозь шум ветра, я различал голос Бума. Один раз, подбежав к моему окну, он отрывисто залаял. Я приподнялся на локти и слушал. Бум, бум. Ведь он тоже папин. Вместе с ним мы в последний раз провожали папу на корабль. А когда папа уехал, Бум ничего не хотел есть. И мама со слезами уговаривала его. Она обещала ему, что папа вернется. Но папа не вернулся. То ближе, то дальше расслышался расстроенный лай. Бум бегал от двери к окнам. Он звал, просил, скребся лапами и жалобно взвизгивал. Из-под маминой двери все еще просачивалась узенькая полоска света. Я кусал ногти, утыкался лицом в подушку и не мог ни на что решиться. И вдруг в мое окно силой ударил ветер. Крупные капли дождя забарабанили по стеклу. Я вскочил. Босиком в одной рубашке я бросился к двери и широко распахнул ее. «Мама!» Она спала, сидя за столом и положив голову на согнутый локоть. Обеими руками я приподнял ее лицо, смятый мокрый платочек лежал под ее щекой. «Мам!» Она открыла глаза, обняла меня теплыми руками. «Мам! Мам! Это я разбил чашку! Это я! Пусти, Бума!» Лицо ее дрогнуло, она схватила меня за руку, и мы побежали к двери. В темноте я натыкался на стулья, громко всхлипывал, Бум холодным шершавым языком осушил мои слезы, от него пахло дождем и мокрой шерстью. Мы с мамой вытирали его сухим полотенцем, а он поднимал вверх все четыре лапы и в буйном восторге катался по полу. Потом он затих, улегся на свое место и, не мигая, смотрел на нас. Он думал, почему меня выгнали во двор? Почему впустили и обласкали сейчас? Мама долго не спала. Она тоже думала. Почему мой сын не сказал мне правду сразу, а разбудил меня ночью? И я тоже думал, лежа в своей кровати. Почему мама нисколько не бронила меня? Почему она даже обрадовалась, что чашку разбил я, а не Бум? В эту ночь мы долго не спали, и у каждого из нас были свои «почему».

0: Ну, начнем с вопросов. Я надеюсь, вы помните еще мой вопрос в самом начале. Надеюсь, что слушали историю. Лично мне она очень понравилась. Несколько вопросов на внимательность. Вы запомнили, какие были почему? Вот было там три таких вопроса. Кто запомнил? Можно по одному называть, не обязательно все.
1: Почему меня выгнали из дома и почему меня впустили в дом только сейчас?
0: Так, это кто спрашивал?
1: Собака.
0: Собака Бум. Так, Надь, ты еще помнишь какой-то вопрос?
2: Мама задавалась вопросом, почему сын не сказал ей правду сразу, а разбудил только ночью.
0: Так, и какой еще был вопрос?
3: Почему мама меня не наругала?
0: Так, кто может попытаться ответить на них? Ксюша, ты можешь ответить? Давайте в обратном порядке, кто-то будет подсказывать, кто. Как ты думаешь, Ксюша, почему мама не наругала?
3: Ну, она была рада, что он сказал ей правду.
0: Да, это было очень важно.
4: И еще потому что, ну, мама, ну, все время берегла папины вещи, и поэтому, ну, и мальчик сказал ей всю правду.
0: Да, это тоже было важно, это сыграло свою роль. Так, давай, Ваня.
1: Бум думал, почему его выгнали во двор, потому что мальчик сказал, что это Бум разбил чашку, а мама берегла папины вещи.
0: Так, молодец, ты его верно заметил. Ты тоже хочешь сказать это, да? Хорошо, давайте еще один у нас вопрос. Почему сын не сказал мне правду сразу, разбудил ночью? Никто еще пока на него не ответил. Вот это тоже было почему.
5: Потому что ему было стыдно.
0: Да, это действительно так. А теперь у меня вопросы не по тексту, а на смысл еще к вам. Как вы думаете, знала ли мама сразу, кто разбил чашку?
3: Да.
0: Знала мама? Знакомая ситуация? Да? Нет, я думаю, что да. Кто кричит «нет», тот знает, что да. Давайте так. Действительно так. Она знала. Родители обычно знают, что происходит с детьми, так?
4: Мальчику было очень страшно говорить маме, что он разбил чашку.
0: Да, все верно. Верно ты подметила. Это тоже было важно. Потом он страх свой переборол. А сколько было тех, кто неправильно поступил? Кто был вот неправ? Кто был неправ?
4: Мальчик, и все.
0: И все, так? А сколько было тех людей, которым стало плохо от поступка одного человека? Кто посчитал? Соня, ты можешь сказать?
6: Двое.
0: Двое? Так, версия еще кто? Петя появился.
6: Один.
0: Один, еще одна версия. Давид говорит.
6: Двое.
0: Так, все согласны, Полина? Ты двое?
2: Пострадали трое, потому что собаку выгнали, маме соврал сын, а сыну было плохо от того, что...
0: Да, да, смотрите, трое. Один набедокурил, а троим стало плохо. Это тоже важно. Давайте теперь к концу подойдем. В начале истории у меня был вопрос, как обмануть самого себя, и можно ли это сделать? Кто-то может сейчас ответить на него? Вот мы с вами поговорили, можно ли обмануть себя и как это происходит обычно? Даша, давай.
4: Можно самому себе сказать то, что на самом деле не было.
0: Да, очень близко. Кто, Даша, поможет вот еще немножечко добавить?
1: Да, ты говоришь, что это кто-то сделал другой, если ты виноват.
3: Он обвинил другого, хотя сам он набедокурил.
0: Так, Надя, что-то добавишь?
2: Обмануть себя можно, если ты будешь себе что-то представлять, думать, уверять себя в чем-то, то что совсем обратное.
0: Ну, это общее, да, общее замечание, оно ко многим ситуациям подходит. Я вам прочитаю ответ, который дает Библия. И она очень говорит, очень четко. Слушайте внимательно, пожалуйста. Вот это и есть ответ на вопрос главный. Библия нам напоминает, Если говорим, что не имеем греха, обманываем себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И то, что я хотел бы вам пожелать, вот после этого ответа, который Библия дает, чтобы вы помнили, что и Бог, и ваши родители, они знают, когда вы поступаете правильно, когда нет. Но самое главное, чтобы вы это поняли, свой проступок, свою неправоту, свой грех, и торопились попросить прощения и у родителей, и у тех, кому стало плохо. Помните, 1:3 соотношение было? Иначе получится самообман. Когда человек совершил грех, а не хочет его признать, это и есть обман себя. Запомните это, слушайте свою совесть и торопитесь прощения.

0: Будь послушен. Мама обратилась к своему сыну Андрею с просьбой побыть немного с дедушкой, до тех пор, пока она не вернется из магазина. Эта просьба вовсе не понравилась мальчику, так как друзья ожидали его на улице. Стоял прекрасный зимний день. Солнечные лучи заглядывали в комнату, а мороз своими узорами слегка украсил окно. Дедушка сидел в своем кресле, а Андрей смотрел в окно и наблюдал, как друзья его играют в снежки. «Ах!» – тихо промолвил Андрей. «Какая скука!» «Андрюша, прочти мне, пожалуйста, 23-й псалом», – попросил дедушка. Мальчик нехотя взял Библию, нашел 23-й псалом и начал по слогам читать. «Пожалуйста, внучок, погромче», – попросил дедушка. Андрей стал читать громче, но сильно запинался. Тогда дедушка взял у него Библию из рук и стал читать сам. Андрей заметил, что дедушка углубился в чтение, и, воспользовавшись этим, он тихо встал, вышел из комнаты, оделся и выскочил на улицу. «Ура! Андрей вышел!» – закричали друзья. И тут началась такая игра! Снежки летели от одного к другому. Прошло около часа. Андрей вспомнил про дедушку. «Ребята, я пошел домой. Дедушка один дома», – сказал он. «Ах, Андрей, оставайся!» – умоляли друзья. «Нет, я пошел!» И, сказав это, он убежал. Как хорошо, что он немедленно пришел домой. Библия лежала на полу, а дедушка сидел в кресле с закрытыми глазами и не двигался. Лицо его было белым, как снег. «Дедушка, дедушка!» – позвал испуганный Андрейка. Ответа не последовало. «Дедушка!» – еще громче закричал он. Опять все тихо. Тогда мальчик позвал еще несколько раз, но все было бесполезно. Бледный дедушка сидел в кресле без всякого движения. Свисавшие руки были совсем холодными. Андрей понял, что он во всем виноват. Обманул дедушку во время чтения, убежал от него. И в это время такое случилось. «А что скажет мама?» Мальчик громко заплакал. Не зная, что делать дальше, он преклонил колени около дедушки и стал громко молиться. «Дорогой Господь Иисус, разбуди моего дедушку, и пусть он еще долго будет жить с нами. Прости мне всю мою вину и все мои грехи. Я хочу тебя и дедушку любить от всего сердца». В комнате стало совсем тихо. Только часы мирно тикали. Скоро 11 часов. И при одной мысли, что мама вот-вот придет из магазина, мальчику стало страшно. Слезы покатились по его щекам. И вот часы забили 11. Отбоя часов вдруг дедушка вздохнул и проснулся. «Андрей, ты здесь?» – тихо спросил он. «Принеси мне, пожалуйста, воды. Мне стало очень плохо, а ведь ты ушел, оставив меня одного». Андрей принес ему стакан с водой. Выпив воду, дедушка снова попросил: «Помоги мне добраться до кровати». Андрей бережно поддерживал старика, и большая слеза вдруг упала на руку дедушки. «Ты плачешь, Андрюша?» – удивленно спросил он внука.
1: «Да, дедушка», – всхлипывая ответил мальчик. «Ты не должен умереть».
0: «А почему бы и нет?» – спросил дедушка.
1: «Я хочу любить тебя от всего сердца, быть ласковым и не убегать от тебя», –
0: Улыбаясь, дедушка медленно лег в постель.
1: «Ты хочешь любить меня от всего сердца?» — спросил он.
2: «Да, это так. Я просил прощения у Иисуса. Я хочу жить по-новому».
0: Дедушка положил свои трясущиеся руки на голову внука. «Да благословит тебя Господь Бог!» — растроганно промолвил он. «Андрей, сегодня утром я молился за тебя, чтобы Бог помиловал тебя, чтобы Он научил тебя любить людей. Ты сделал только что хорошее начало, и это радует меня». Этому хорошему началу последовало продолжение. Андрей стал послушным сыном у мамы и хорошей опорой для дедушки. В свое свободное время он охотно читал ему из Библии и из других книг. Дорогие дети, возьмите пример с Андрея. Начните и вы жить по-новому, приняв в свое сердце Иисуса Христа. Могу вам сказать, об этом вы никогда не пожалеете. Вы станете самыми счастливыми. Начать жить по-новому – значит знать цель своей жизни. А эта цель – служить Богу и после смерти жить вечно.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора Богослова.

и пророка Иезекииля. Автор книги, которую мы сейчас начнем изучать, священник Иезекииль, которому, однако, не пришлось заниматься этим служением, потому что он был захвачен в плен и угнан в Вавилон во время правления царя Иехонии. Я коротко обрисую вам историческую обстановку, сложившуюся к тому времени в Израиле. Иехония правил Иудеей после Иоакима. Об этом рассказывается в 4 книге царств, глава 24, стихи с 10 по 16. Иоаким правил 11 лет, и в это время произошло первое переселение иудеев в Вавилон. Именно с этой партии переселенцев был уведен в плен пророк Даниил, оказавшийся при дворе вавилонского царя и ставший его первым министром. После Иоакима на престол сел Иехония, но правил он только 3 месяца. В 597 году до Рождества Христова была угнана в Вавилон вторая партия пленных, среди которых был Иезекииль. На основании известной нам из Священного Писания информации становится ясно, что Иезекииль был современником Иеремии и Даниила. Иеремия к тому времени был уже стар. Он начал свое служение еще юношей во время правления столь же юного царя Иосии. Он остался в родной земле, а потом отправился вместе с иудеями в Египет и там продолжал свое пророческое служение. А что касается Иезекииля, то этот пророк находился рядом с израильскими пленными на реках Вавилонских. Реками Вавилонскими, по всей видимости, назывался Большой канал, соединенный с рекой Ефрат недалеко от города Вавилона. Напомню вам, что Псалом 136 составлен этими самыми изгнанниками, находившимися в то время в Вавилоне. Вот его первые строки. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы». Мы слышим здесь песни жалости и плача. А вот послушайте, как звучит первый стих книги пророка Иезекииля. «Отверзлись небеса, и я видел видение Божие». Какой контраст! С одной стороны, пленники из народа Божия, которые повесили свои арфы на вербах и плакали. А с другой — Иезекииль, который в то же самое время наблюдает видение Божие. Итак, о чем же конкретно писал Иезекииль? Подобно Иеремии и Даниилу, Иезекииль был пророком. Но из Писания мы узнаем, что эти 3 человека пророчествовали для разных групп людей и практически не были связаны друг с другом. Из книги Даниила вы увидите, что Даниил вряд ли вообще общался с теми людьми, среди которых находился Иезекииль. Однако, занимая высокую должность при дворе вавилонского царя, Даниил очень заботился о них и защищал их. Были ли знакомы Даниил и Иезекииль? Мы знаем из книги Даниила, что ему были известны пророчества Иеремии. И мне кажется, что в молодости Даниил слушал пророчества Иеремии в Иерусалиме. Что касается Иезекииля, то он тоже попал в рабство еще молодым, а потому он, возможно, тоже слышал Иеремию. Но с Даниилом лично знаком не был. Иезекииль выделяется среди 3 пророков этой эпохи тем, что рассказывает о наиболее духовных вещах. Его интересовала прежде всего личность Бога. Иногда эту мысль даже облекают в афористическую форму и говорят, что Иеремия был пророком отца, Исаия — пророком сына, а Иезекииль — пророком духа. В первые годы изгнания иудеев лжепророки продолжали говорить, что люди скоро вернутся в Иерусалим, и город не будет разрушен. К моменту переселения 2-й группы иудеев город еще не был сожжен и разрушен. Это произошло только в 586 году до Рождества Христова, когда Навуходоносор напал на Иерусалим в 3-й раз.
Вот почему еще целых

10 лет после второго переселения лжепророки говорили, что народ вернется домой, и город останется цел. Иеремия же отправил в Вавилон весть о том, что город будет разрушен, и Иезекииль подтвердил его слова. Он предупредил людей, что они должны обратиться к Богу, чтобы получить возможность вернуться в Иерусалим. У Иезекииля были свои собственные методы возвещения Божьих пророчеств. Он начал служение через 5 лет после того, как был захвачен в плен в возрасте примерно 30 лет. Это было во всех отношениях мрачное время для его народа. Положение иудеев было очень тяжелым, и пророку Иезекиилю приходилось сталкиваться с ложными пророчествами, с равнодушием, с упадком сил, с грехом и отчаянием, свойственными этому периоду. Люди не хотели слушать пророка. Вот почему он выработал удивительный, новаторский метод передачи Божьего Слова. Он не рассказывал притчи, как это делал впоследствии наш Господь Иисус Христос, а устраивал представление, как в театре. И он действительно разыгрывал очень интересные сценки. В 24 главе книги пророка Иезекииля, стих 24, мы читаем: «И будет для вас Иезекииль знамением, все, что он делал, и вы будете делать». И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог. Люди не хотели прислушиваться к нему, поэтому он устраивал представления и таким образом привлекал их внимание. Сегодня некоторые люди тоже используют подобный метод. Они носят плакаты, размахивают флагами и так далее. Люди делают все, чтобы привлечь внимание и увлечь других. Примерно таким же был и метод Иезекииля. Однажды он вошел в дом, закрылся там и стал копать подземный туннель, проделывая себе путь наружу. И в результате, через некоторое время, вышел из-под земли на середине улицы. Сейчас мы не находим ничего удивительного в том, что люди копают канавы на середине улицы, потому что у нас улицы все время перекапывают, прокладывая телефонные кабели, канализацию или заменяя асфальт. Но во времена Иезекииля, если человек копал посредине улицы, люди, понятное дело, собирались вокруг и спрашивали друг друга, что это он делает. И пророку Иезекиилю через столь удивительный поступок удалось сообщить им что-то очень важное. Мы прочитаем об этом подробнее в 12 главе в стихах с 8 по 16. Иезекииль пророчествовал о славе Господа. Вообще, в Израиле было 3 пророка, которые обращались со своими пророчествами к народу, находившемуся в изгнании. Это Иезекииль, Даниил и Иоанн, который находился на острове Патмос. Все эти пророки описывали апокалиптические видения и прибегали к языку, исполненному символов, но при этом видели ярчайший свет и надеялись на лучшее с такой уверенностью, какой не было у других пророков. Иезекииль видел, как слава Господа покинула храм Соломона, но одновременно он видел и возвращение славы Господа в будущем, которое произойдет во времена тысячелетнего царства. Основная мысль книги пророка Иезекииля — это приход славы Господней во время тысячелетнего царства. Он видел будущую славу Христа, а не его страдания. И вслед за ним апостол Петр в первом послании, глава 1, стих 11, говорил, что пророки видели не только страдания, но и славу, которая за ними последует. Я полагаю, что Иезекииль видел эту славу даже лучше, чем кто-либо из пророков. Видение славы Господа у Иезекииля помогает нам понять все видения книги Иезекииля. И одновременно видение славы Господней становится ключом ко всему Слову Божьему.
Многие считают, что книга Откровения основана на пророчестве Даниила и на речи, с которой наш Господь обратился к людям с Елеонской горы. Это так. Но мне кажется, что прежде всего книга Откровения основана на апокалипсисе Иезекииля, поскольку можно обнаружить поразительное сходство между видением в первой главе Иезекииля и видением в четвертой и пятой главах Откровения. Это видение очень трудно для толкования. Жан Кальвин сказал: «Если кто-нибудь спросит меня, ясно ли это видение, я признаю, что оно не ясно, и я с трудом понимаю его». В этом плане я, несомненно, кальвинист, потому что согласен с этим утверждением Кальвина, я тоже не вполне улавливаю сущность видения Иезекииля. Однако я уверен в одном. Это видение не имеет отношения к нашему веку механики. Колеса, которые видит Иезекииль, не имеют отношения к самолетам. Когда были созданы первые самолеты с пропеллерами, некоторые толкователи пророчеств говорили, что Иезекииль в этом видении пророчествовал о самолетах. Сегодня самолеты у нас реактивные, пропеллеров у них нет, и мы можем забыть о подобном толковании как об очень поверхностном и незрелом. Мне остается только добавить, что такая нелепая болтовня приводит к тому, что современные люди не уважают пророчеств и отказываются придавать им сколько-нибудь существенное значение. Итак, мы с вами приступаем к рассмотрению первой главы книги пророка Иезекииля. В ней мы прочитаем о том, как пророк получил видение славы Господней. Я спешу добавить, что самого Бога в этом видении нет. Мы не сможем явственно увидеть Его. Когда мое служение только начиналось, мне казалось, что это видение самого Бога. Но это не так. У Иезекииля мы находим видение славы Божьей, видение Божьего присутствия. Проводя параллель с другими пророками, можно сказать, что из книги пророка Исаии мы узнаем об основании Божьего престола. У Иеремии мы читаем о практике поклонения перед престолом, а у пророка Иезекииля о личности, которая на этом престоле сидит. Здесь мы видим колесницу Бога, который совершает триумфальное путешествие по времени. Меня поразила одна особенность этого видения. В колеснице никого нет. Я считал, что Бог обязательно должен там сидеть. Там есть четыре живых существа, херувима, которые связаны с колесницей. Но все же отлично от нее. Но важнее всего, что там есть престол, и на этом престоле восседает человек. Это потрясающее видение Бога, и его очень непросто понять. Давайте обратимся к этой главе и обратим внимание на ее самые впечатляющие моменты. Сначала я прочту вам первый стих. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие». Здесь сказано «и было в 30-й год». Возможно, это значит, что Иезекиилю было в тот момент 30 лет. Но многие ученые считают, что это указание на какой-то неизвестный нам календарь. И я не стану здесь вдаваться в детали. Во-первых, потому что это непростая проблема, а во-вторых, потому что я, честно говоря, не считаю ее особо важной. Также здесь сказано «И я видел видение Божие». В то время, как другие изгнанники, сочиняя 136-й псалом, сидели и плакали у рек Вавилонских, Иезекииль наблюдал видение Божие. Поразительный контраст — видение Божие и слезы страдания. Послушайте также 2 и 3 стихи. «В 5-й день месяца...» Это был 5-й год от пленения царя Иоакима. Было слово Господне к Иезекиилю,
сыну Вузия, священнику в земле Халдейской, при реке Хаваре, и была на нем там рука Господня. Итак, Иерусалим еще не разрушен, потому что это произошло во время царя Сидекии. Было слово Господня к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику. Иезекииль принадлежал к колену Левия, к роду священников, вероятно, к потомкам Каафы. Нам говорится, что он был сыном Вузия. Хавар — это большой канал, соединенный с рекой Ефрат и орошавший весь этот район. Очевидно, пленные иудеи там обрабатывали землю. Это место находилось на расстоянии нескольких километров от Вавилона, и поэтому Даниил и Иезекииль явно не могли встретиться за обедом. Возможно, Даниил посещал эти места, но сомневаюсь, чтобы Иезекиилю разрешили с ним встретиться. Итак, перейдем к содержанию видения. Это стих 4. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера». Насколько я знаю, в северной части неба находится огромное пустое беззвездное пространство. И раньше почему-то принято было считать, что именно в том направлении надо искать присутствие Бога. Однако современные радиоэлектронные телескопы позволили увидеть, что в этой области небесной сферы все-таки есть звезды. На север, о котором говорится у Иезекииля, указывает на направление, в котором пребывает престол Божий. У Исаии в главе 14, стих 13 мы читаем: «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера». Речь здесь идет о сатане. Я считаю, что вместо того, чтобы смотреть в сторону Северного полюса или полярной звезды и искать Бога там, мы должны смотреть вверх. Божий престол находится не в нашем мире. Здесь мы не можем найти его. Его местоположение нам недоступно. Евангелист Лука в 21 главе стих 28 говорит нам: «Поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Вот куда мы должны внимательно смотреть сегодня — в область духовного небесного мира. В Псалме 75 стихи с 6 по 8 мы читаем также: «Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит». Пустыня — это юг, так что единственное неупомянутое здесь направление — это север. Но я все-таки полагаю, что здесь имеется в виду не северная сторона земного горизонта, а направление вверх. Божий престол находится высоко, совсем не в нашем материальном мире, и было бы бессмысленно искать Бога, озираясь в разные стороны горизонта. Итак, ветер дует с севера, он исходит от Божьего престола, и это суд Божий. Великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него. Вот первое, что мы видим. Сияющий свет, который одновременно и освещает, и ослепляет. Этот свет, ослепляющий и освещающий одновременно, ярче солнца. Может быть, его можно сравнить с атомным взрывом. Он нисходит с неба, как молния. В Новом Завете, в послании к евреям, глава 12, стих 29, говорится, что Бог наш есть огонь поедающий. А в первом послании Иоанна, глава 1, стих 5, сказано, что Бог есть свет. Павел же в Деяниях, глава 26, стих 13, утверждает, что в момент обращения он видел с неба свет, превосходящий солнечное сияние. И все это — описание ослепительного Божьего присутствия. Читаем далее.
Послушайте стих 5 первой главы книги пророка Иезекииля. «А из средины его как бы свет пламени, из средины огня. Из средины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их, облик их был как у человека». Этот стих, а также 26-й, где сказано «как бы подобие человека», говорят о воплощении Христа, то есть о том, как Бог стал человеком. Вспомните, что пишет апостол Иоанн в первой главе своего Евангелия, стих 14. «И Слово стало плотью и обитало с нами». А в 52-й главе Исаии, стих 7, говорится: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой». Бог пришел на землю в образе человека. Он ходил по пыльным дорогам Палестины, и ему в ноги забивали гвозди. Так произошло, потому что его облик был как у человека. В заключение нашей сегодняшней беседы послушайте 10 стих 1 главы. «Подобие лиц их, лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех». Эти четыре лица, сравните их с 4 главой Откровения, стихи с 6 по 8, напоминают нам о четырех Евангелиях, в которых Христос представлен нам в четырех планах. Во-первых, у Матфея Христос представлен как царь. В прочитанном стихе этому повествованию соответствует лицо льва. Во-вторых, у Марка Христос представлен как раб. Здесь это телец. В-третьих, у Луки Христос представлен как совершенный человек. Здесь этот образ символизирует человеческое лицо. И в-четвертых, у Иоанна Христос представлен как Бог. Здесь это лик орла. Вот какой удивительный четырехликий прообраз воплотившегося Иисуса Христа мы находим с вами в книге пророка Иезекииля. Но, друзья дорогие, время нашей беседы подошло к концу, так что разговор об этом видении мы продолжим в следующий раз. Ждем вас на наших занятиях по Слову Божию. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.